0: Важное слово.
1: Маджанца Вероника Буланкова с Панчиц Кукова.
2: Скончне. Хижо тыжен су прознине. Как яра со джечи, а везо теж моджина, на туте свободне дни весела. Вуспачсо, а юну ничо чинич, а теж на жане домяце надавки мислич. Зромадна снедайн, киш мач з любощу пшиготова, je vážne zazbie do kuždeho nového dňa. Dječi sú jej všude po boku. Mač vidí ve dješču zrúdobu a tež veselo. Zromadný čas si vzač, je drohodný dar ve tutým pšeušo hektickým vodbiehu dňa. Ve všednej modlitve staršiu je džak a prostva za dječi zapšijata a vizo tež za kužde manželstvo. Pšeju vám všim, Жонуване, весове, а во себе строве прознински час.
1: Набожне слово сме слышали от Вероники Буланкове с Панчиц Кукова, надавку фарские викарие. А с тем е, не дам, си меньшине дожи вечер. После на худжба за дженца.

Напредне кунсте женялишайских фериус ясалиме, дэре ащо зашачвали, докулашка ветнас сгэньошо, жобы мэгали напшикват. Сарске живат водоживиш, а то само на цоне. Мимо того вам квиш читаем, жобы мэгали сэкупиш жилы сарске драствы, або драствины жилы пшедаваш. Йо, нинто сом вам уже скоро шыкну пшара жива, сомга не перерас кшива, вам добры жен, жит. Což, já jsem Anja Kohoj-Čvácová a věle věsou lepší při slouchaniu.